0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Тина FM.
7: We got the refugees. No fighting. No fighting. Shake.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Погода. Погода.
2: Похоже, осень в этом году решила не торопиться. Днем в городе Карабалта все еще по-летнему тепло, до плюс 32 градусов, а ночью уже прохладнее, плюс 11-17. В ближайшие дни без осадков, не везде, возможны кратковременные дожди и грозы в отдельных районах. Так что куртку брать с собой еще рано, но положить в машину уже совсем не лишнее. Осень, она такая. Утром лето, вечером сюрприз.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. В христианской школе Наристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469. На производственное предприятие требуется электромонтер, с опытом работаем, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755-03-60-71. 0755-03-60-71.
2: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34. 0551-2293-34.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554-2544-43 и 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: На заметку.
1: Лучший способ понравиться женщинам – писать любовные записки на 100-долларовых купюрах.
2: Реклама.
3: Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом – материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
4: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
5: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
4: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
5: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
4: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
5: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
4: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
5: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
4: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
5: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
6: Рекламная служба.
7: 0555-05-1063. Татьяна. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: В студии Татина ФМ Владислав Словецкий. Здравствуйте. Кыргызстанцам планируют упростить поездки в 4 тюркские страны – Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Турцию. Гражданам 5 государств организации тюркских государств хотят разрешить путешествовать внутри объединения по ID-картам без загранпаспорта. Сейчас такой порядок действует только между Азербайджаном и Турцией. Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омурлиев сообщил, что проект готовят к расширению на остальные страны. Конкретные сроки запуска пока неизвестны. С 1 октября Министерство юстиции Кыргызстана запускает новый этап цифровизации. В мобильном приложении «Электронный нотариат» станут доступны 8 новых онлайн-услуг, а с 1 декабря к ним добавят еще 4. В результате до трети всех нотариальных действий в стране можно будет совершать удаленно через смартфон из любой точки мира, за исключением сделок по отчуждению недвижимости, что избавит граждан от очередей и переведет документооборот в безбумажный формат. Пассажирский поезд «Бишкек-Балыкчи» совершит дополнительные рейсы 26 и 27 сентября. Об этом сообщает госпредприятие «Кыргыз-Темиржолу». Решение принято с учетом обращений пассажиров. Поезд будет отправляться по ранее установленному расписанию. Время в пути и стоимость билетов не изменились. В завершении выпуска информация о валютах. Доллар на сегодня 87 сомов 45 тиынов, евро 100 сомов 41 тиын. Курс рубля 1 сом 3 тиына, тенге 19 тиынов, юань 13 сомов 6 тиынов. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-007-302. Есть доставка по торговым точкам.

0: Реклама.
1: В христианской школе Наристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы. Достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма Вселенного Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпуск для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063.
4: Дотина FM. Включай, танцуй

0: Цитата.
1: Женщине достаточно одного мужчины, чтобы понять всех мужчин. Мужчина может знать всех женщин и не понимать ни одной. Хелен Роуленд.
0: Реклама.
2: Милый, а форель сегодня будет?
3: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
0: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок – место, где детям интересно расти и развиваться.
4: Рекламная служба.
5: 0555-05-10-63. 5.

0: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма «Вселенного Николаевка». Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063. 5.

0: Реклама.
1: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
2: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
1: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
2: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
1: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
2: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
1: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
2: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
1: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
2: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
3: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
4: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55. 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
5: Милый, а форель сегодня будет?
6: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
3: Радио Татина. Чарнамах смотри. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкушич.

0: Кыргызстане. 10 часов утра. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В городе Карабалта открылся реабилитационный центр для детей с ментальными нарушениями. Он будет помогать детям с аутизмом, синдромом Дауна и другими особенностями развития адаптироваться к окружающей среде, развивать необходимые навыки и социализироваться в обществе. Проект реализуется в рамках государственного социального заказа при финансировании Министерства труда, социального обеспечения и миграции. В Карабалте до сих пор не было государственного центра, где дети с особенностями развития могли бы регулярно получать комплексную помощь специалистов. Предоставить подходящее помещение для занятий помогла директор Дома детского творчества Гульнара Туленова. В Кыргызстане предложили штрафовать за надписи «Эко» и «Био» на обычных продуктах. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение. За использование слов «органический», «экологический», «биологический», их сокращающие и специальных обозначений на несертифицированных товарах физлиц будут штрафовать на 3000 сомов, компании на 15 тысяч. Такие же штрафы предусмотрены за нарушение правил продажи сертифицированной органической продукции. Конкретные требования к ее размещению в магазинах должен будет определить Кабмин. Авторы инициативы считают, что новые правила помогут покупателям отличать настоящую органику от обычной и не позволят вводить людей в заблуждение. Если закон примут, штрафы начнут действовать через 6 месяцев после его официального опубликования. Сборная Кыргызстана по футболу проведет 2 товарищеских матча в Бишкеке. Игры состоятся в рамках международного окна FIFA и подготовки к Кубку Азии 2027. 28 октября на стадионе имени Дулона Амурзакова наша команда встретится со сборной Мальдив, а 4 октября с Ливаном. В состав сборной вошли 25 футболистов, которых вызвал главный тренер Урмат Абдукаимов. В завершении выпуска информация о валютах. Доллар на сегодня 87 сомов 45 тиынов, евро 100 сомов 41 тиын. Курс рубля 1 сом 3 тиына, тенге 19 тиынов, юань 13 сомов 6 тиынов. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах.

0: бьют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
1: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Реклама.
1: В христианской школе на Рестре требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма «Вселенного Николаевка». Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: Любовь – это соревнование между мужчиной и женщиной за то, чтобы доставить другому как можно больше счастья. Стендаль.
0: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Рекламная служба.
4: 0-555-05-1063.
5: Радио Татина.
6: Нам по пути.
7: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, и это Галя Ростова. Как говорится, взрослые люди – это когда вы друг другу рекомендуете не лучший ночной клуб, а топовые снотворные или процедуры по уходу за собой. Сегодня обсудим относительно новый тренд – антиэйдж-стоматологию, в основе которой комплексный подход в омоложении полости рта и улучшение внешнего вида зубов и десен. Какие махинации помогут скинуть несколько лет, узнаешь прямо сейчас. Недавно мой стоматолог сказала, что почти у всего населения планеты неправильный прикус. Иногда его исправления достаточно, чтобы избавиться от головной боли, апноэ, морщин и асимметрии лица. Последнее, кстати, во многих случаях провоцирует появление двойного подбородка и нарушает четкость линий нижней трети. Эстетическая реставрация зубов, то есть восстановление их формы и высоты, поднимает уголки губ, уменьшает носогубные складки, возвращает красоту и объем улыбки, а имплантация дает опору мягким тканям, помогает сделать мягче носогубки и вернуть на место впалые щеки и губы, которые придают лицу уставший взгляд. Уверена, ты в курсе, что эмаль темнеет не только у любителей кофе, красного сока или сигарет. Даже те, кто раз в год ходит на чистки, рискуют, а потому отбеливание – важный этап ухода. Поговаривают, светлые зубы внешне могут сделать человека моложе на 5-10 лет. Главное – выбрать для себя малотравматичный способ. Помню, у человека зубы растут 3 раза за жизнь, 3-й раз за деньги. Понимаю, что идея начать откладывать с карманных в школьные годы немного запоздала, так что просто не забывай о своевременном уходе и вежливости. Последнее бережет зубы лучше, чем жвачка после еды.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. В христианской школе на Ристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
1: Поторгуемся!
0: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34. 0551-2293-34.
1: Поторгуемся!
0: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554-2544-43 и 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейской 54, либо по телефону

0: На заметку. На заметку.
1: Если кто-то обещал устроить вас на работу, займите у него денег и скажите, что отдадите с первой зарплаты.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Радио «Татина». Чарнама хызматы. 0505-0516.
5: Радио «Татина».
6: Нам

0: Кыргызстане полдень. В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
1: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: В студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. По поручению председателя Кабинета министров, руководителя администрации президента Кыргызстана Адылбека Касымалиева правоохранительные органы начали проверку по факту продажи школьных учебников на рынках страны. Соответствующее поручение дано в связи с поступившей информацией о реализации учебной литературы, предназначенной для обеспечения учащихся общеобразовательных организаций через торговые точки на рынках, Министерству внутренних дел, Государственному комитету национальной безопасности, Министерству просвещения. Поручено провести тщательную проверку по факту попадания свободную продажу учебников, предназначенных для бесплатного обеспечения учащихся общеобразовательных организаций, установить источники и обстоятельства поступления указанных учебников на рынок, проверить соответствие фактических объемов отпечатанного, переданного и распределенного тиража установленным заказом и документам. По итогам проверки в установленном законодательством порядке будут приняты соответствующие меры. Экономика Кыргызстана выросла на 11% за 2025 год, пережив бум на фоне санкций против России. Как пишет New York Times, до 40% этого роста обеспечил реэкспорт европейских товаров, автомобилей, электроники и оборудования в Россию. Дополнительно экономику разгоняют высокие цены на золото, развитие финансового и криптовалютного сектора, а также рост госрасходов. На эти средства по всей стране идет масштабное строительство, обновляют дороги, аэропорты и другую инфраструктуру. Кыргызстанским студентам из сел могут начать оплачивать обучение в вузах. Важным условием станет их возвращение в сельскую местность после выпуска для работы там не менее 3 лет. Соответствующую программу предлагают реализовать в 2027-2031 годах. Ежегодно планируется выделять места минимум для 5 выпускников из каждого района. Участвовать смогут абитуриенты, набравшие необходимый балл на общем республиканском тестировании. Победителей будут определять через конкурс с учетом того, каких специалистов не хватает в регионе. В регионах, пишет Мир24. В перечень приоритетных направлений вошли медицина, образование, аграрная сфера, ветеринария, энергетика и цифровые технологии. Оплачивать обучение хотят из фондов развития регионов. В завершении выпуска информация о валютах. Доллар на сегодня 87 сомов 45 тиенов, евро 100 сомов 41 тиен. Курс рубля 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 6 тиенов. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Рекламная служба.
3: 0555 05 10 63.

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: Цитата.
1: Любое препятствие преодолевается настойчивостью. Леонардо да Винчи.
2: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатно.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» нижний слэш 169.
4: Милый, а форель сегодня будет?
5: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
0: Радио Татина. Жарнамах смотри. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкушит.

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты.
2: Факты.
3: Программа об интересных фактах.
4: Территория фактов.
5: Легендарный «Тетрис» разошелся тиражом почти в 1,5 миллиарда экземпляров. Речь, разумеется, идет об огромном многообразии всех версий. А можно ли играть в «Тетрис» бесконечно? С вами на «Территории фактов» Александр Карпов. Здравствуйте.
2: Факты.
5: Если взять чистую теорию вероятности, то проигрыш, разумеется, неизбежен, даже если играть будет сам компьютер. Если выпадает достаточно много S-фигурок подряд, то игрок будет вынужден оставить дырку в углу. Если после этого выпадает достаточно Z-фигурок, то игрок будет вынужден оставить дырку в противоположном углу, не закрыв при этом предыдущую, и так далее. Дырки заставят уровень фигурок подняться до верха, что приведет к проигрышу. Если вероятность выпадения различных фигурок равномерна, такая последовательность обязательно случится. Некоторые варианты Тетриса позволяют играть только S и Z детальками, и хороший игрок выдерживает до 150 тетроминошек таким образом. В реализации с равномерным распределением вероятности выпадения детальки, вероятность, что в какой-то момент времени следующие 150 тетрамина будут только S и Z, равна примерно 10 в минус 82 степени. Примерное время ожидания такой последовательности равно по порядку числу атомов во Вселенной. Большинство реализаций используют псевдонаучный генератор чисел, чтобы определить следующую детальку, и в этом случае такая последовательность практически точно не может выпасть. Некоторые современные тетрисы, наоборот, стремятся к тому, чтобы все 7 фигурок выпадали в некоторый промежуток времени в каком-либо порядке. При этом подходе игрок теоретически сможет играть бесконечно. Еще больше интересного вы услышите далее.
2: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: поддержка.
1: Нормально.
2: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.

0: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в Селеново Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063.
4: Хотелось есть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах прямо на 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгар.

0: Реклама.
1: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55. 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Радио Татина. Жарнамах смотри. 0 без 4 без 0 без 10.

0: Кыргызстане. 2 часа дня. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: В студии Татьяна ФМ, Владислав Соловецкий. Здравствуйте. Минпросвещение запретило типографию Учкун напрямую продавать учебники частным школам. Об этом сообщил директор по развитию Кубат Бейшеев. По его словам, раньше у типографии было право на реализацию литературы для частных школ. Однако после скандала с продажей книг на рынках ведомство отозвало эту лицензию. Теперь министерство будет самостоятельно собирать заявки от частных школ, формировать общий заказ и определять, кому и сколько учебников передать. Служба антимонопольного регулирования установила новые максимальные цены на мясо в стране. Ведомство проанализировало все расходы фермеров от содержания скота до реализации мяса на рынках. Для Бишкека стоимость килограмма мякоти говядины установлена на уровне 870 сомов, говядины с костями – 770. Баранина, приобретаемая оптом, не должна стоить дороже 820 сомов за килограмм, а в розницу – 880. Розничные цены в регионах следующие. Мякоть говядины от 840 до 880 сомов, говядина с костями от 750 до 775, баранина от 840 до 880 сомов. Медицинские справки для детей по формам 095У и 026У переводят в электронный формат. По данным Минпросвещения, они доступны в приложении «Тундук» и могут предоставляться в школы и детские сады в электронном виде. Форма 095У – справка об освобождении от занятий по состоянию здоровья. С 24 августа она оформляется только в электронном виде, поэтому требовать ее бумажную версию нельзя. Форма 026У содержит сведения о результатах профилактического медосмотра. До 1 января ее можно оформить как в электронном, так и в бумажном виде. При наличии электронной версии требовать бумажную не нужно. В завершение выпуска информация о валютах. Доллар на сегодня 87 сомов 45 тиынов, евро 100 сомов 41 тиын. Курс рубля 1 сом 3 тиына, тенге 19 тиынов, юань 13 сомов 6 тиынов. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Хиты. Non-stop.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Радио Татина.
7: Нам

0: Реклама.
1: В христианской школе на Ресте требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. На производственное предприятие требуется электромонтер, с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755-03-60-71. 0755-03-60-71.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554-2544-43 и 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно продается животноводческая ферма «Вселенного Николаевка». Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34. 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
2: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй и попивай. We'll be right back.

0: Кыргызстане 3 часа дня. Погода. Погода.
1: Осень пока явно не торопится включать прохладный режим. В ближайшие дни в городе Карабалта тепло. Днем температура будет держаться в районе плюс 27-32 градусов, ночью плюс 11-17. Но осень все-таки напомнит о себе дождиком. 20 и 24 сентября в городе Карабалта и Почуйской области ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Так что на улице еще почти лето, а календарь уже делает вид, что все под контролем.
0: Хиты.

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. В христианской школе Наристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755-03-60-71. 0755-03-60-71.
2: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34. 0551-2293-34.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554-2544-43 и 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.
3: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05. 10-63.
4: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: На заметку. На заметку.
1: Не хватайтесь мокрыми руками за оголенные провода. Они могут заржаветь.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм евродом.кб.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Кыргызстане 4 часа дня. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане предлагают изменить порядок получения статуса беженца. Законопроект вынесен на общественное обсуждение. В частности, повторно выдать заявление будет нельзя, если человеку уже отказали и новых обстоятельств не появилось. Также регистрацию заявления могут отклонить, если человек совершил тяжкое преступление, добровольно вернулся в страну происхождения или есть основания считать, что до приезда в Кыргызстан он совершил тяжкое неполитическое преступление за рубежом. Отказ должны будут оформить письменно, его можно будет обжаловать. Президент Садыр Джапаров выделил дополнительные 7 миллиардов сомов для полного обеспечения школ учебниками и ликвидации дефицита. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Асхат Алагозов. Ответственным ведомствам поручено в краткие сроки наладить печать и доставку книг, а также обеспечить прозрачную отчетность по каждой школе. Кроме того, начата проверка по фактам продажи бесплатных учебников на рынках, по итогам которой виновные лица понесут ответственность. К 2029 году в Кыргызстане планируют разработать 300 новых материалов по дошкольному образованию. По данным Минпросвещения, пособия будут предназначены для детей от 1 года до 6 лет, воспитателей и родителей. Материалы будут направлены на развитие практических навыков детей с раннего возраста и представлены сразу в нескольких форматах – печатном, цифровом, аудио и видеоформате. Рекомендации по их разработке подготовлены по итогам функционального анализа действующих материалов дошкольного образования. В завершении выпуска информация о валютах. Доллар на сегодня 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 41 тыин. Курс рубля 1 сом 3 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 6 тыинов. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Наши любимые карабалтинцы, бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
5: Рекламная служба 0555 05 10 60.

0: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в Селеново-Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0550.

0: Цитата.
1: Люди слышат только те вопросы, на которые знают ответ. Фридрих Ницше.
2: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram @огонек_169.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
4: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55. 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
5: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
6: Милый, а форель сегодня будет?
7: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
8: Рекламная служба.
0: 0555-05-1063.

0: как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама.
2: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Радио Татина. Чарнамах Змате. 0505 0516.

0: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма «Вселенного Николаевка». Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0556.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180127. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: В студии Татина ФМ Владислав Словецкий. Здравствуйте. Кыргызстанцам планируют упростить поездки в 4 тюркские страны – Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Турцию. Гражданам 5 государств организации тюркских государств хотят разрешить путешествовать внутри объединения по ID-картам без загранпаспорта. Сейчас такой порядок действует только между Азербайджаном и Турцией. Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омурлиев сообщил, что проект готовят к расширению на остальные страны. Конкретные сроки запуска пока неизвестны. С 1 октября Министерство юстиции Кыргызстана запускает новый этап цифровизации. В мобильном приложении «Электронный нотариат» станут доступны 8 новых онлайн-услуг, а с 1 декабря к ним добавят еще 4. В результате до трети всех нотариальных действий в стране можно будет совершать удаленно через смартфон из любой точки мира, за исключением сделок по отчуждению недвижимости, что избавит граждан от очередей и переведет документооборот в безбумажный формат. Пассажирский поезд «Бишкек-Балыкчи» совершит дополнительные рейсы 26 и 27 сентября. Об этом сообщает госпредприятие «Кыргыз-Темиржолу». Решение принято с учетом обращений пассажиров. Поезд будет отправляться по ранее установленному расписанию. Время в пути и стоимость билетов не изменились. В завершении выпуска информация о валютах. Доллар на сегодня 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 41 тыин. Курс рубля 1 сом 3 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 6 тыинов. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в инстаграм radiotatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Дима. Нам по пути. Радио Татина. Только лучшее, только хиты.

0: Цитата.
1: «Между хорошим обедом и жизнью только та разница, что сладкое подают в конце». Роберт Стивенсон.
2: Реклама.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению.

0: отметить, что мы работаем теперь без выходных с 9 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС Бишкек. Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Ориентир супермаркет Ярмарка вниз по улице Труда. Телефоны 0555 007 302 и 0507 007 302. Есть доставка по торговым точкам. Океан. Мы работаем для вас.
1: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Рекламная служба 0-555-05-10-63.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Я не очень люблю ходить по врачам. У них всегда такой загадочный вид, там будто они знают обо мне что-то плохое, но молчат, сохраняя интригу. Если мы с тобой на одной волне, двигайся ближе. Обсудим, в каких случаях без посещения специалиста не обойтись. Расскажу об изменениях кожи, которые лучше не игнорировать. Сияющая кожа не всегда признак здоровья. Если блеск внезапно появился и выглядит неестественно, он может указывать на гормональные изменения и инфекции. В целом, любое изменение цвета кожи на больших участках тела, особенно если оно прогрессирует, является звоночком. Иногда такое состояние может возникать на фоне приема таблеток, но лучше обратиться к врачу. Как и в случае с аномальной сухостью. Если кожа стала похожа на наждачную бумагу, это может указывать на фолликулярный кератоз. Он безопасен, но в некоторых случаях говорит о других заболеваниях – атопическом дерматите, астме или сезонной аллергии. Пользуешься ретинолом давно, но внезапно возникла повышенная чувствительность – загляни к дерматологу. По словам экспертов, в среднем для развития местной аллергии требуется 5 лет. Не исключено, что симптомы проявились у тебя только сейчас. Если твои вены внезапно стали ярче или выпирают больше обычного, возникли отеки, боль или покраснение, пора к врачу. Иногда это может указывать на тромбоз или аутоиммунные заболевания. О системных проблемах со здоровьем могут говорить и твои ногти. Если они поменяли цвет, расслаиваются или под пластинами возникли красные линии, лучше провериться на гипотиреоз, анемию и сердечную инфекцию эндокардит. А вот если на протяжении нескольких месяцев у тебя чешется правая рука и появились сыпь, сдай кровь. Убедись, что нет проблем с желчным пузырем и печенью. Давай вместе пообещаем с этой минуты бережнее относиться к себе, не игнорировать легкие недуги и не пренебрегать посещением врачей.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй.
2: Радио Татина. Только лучшее, только хиты.

0: старше, тем экономить на рекламных роликах.
1: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
2: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
3: Радио Татина. Жарнамах змати. 0505 0516.

0: Реклама. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. В христианской школе на Ристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
1: Поторгуемся!
0: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34. 0551-2293-34.
1: Поторгуемся!
0: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554-2544-43 и 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05. 10-63.
3: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: На заметку. На заметку.
1: Если у вас трое детей, то как минимум двое из них одного пола.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
3: Рекламная служба.
4: 0555-05-1063.
3: Радио Татина.
4: Нам по пути.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В городе Карабалта открылся реабилитационный центр для детей с ментальными нарушениями. Он будет помогать детям с аутизмом, синдромом Дауна и другими особенностями развития адаптироваться к окружающей среде, развивать необходимые навыки и социализироваться в обществе. Проект реализуется в рамках государственного социального заказа при финансировании Министерства труда, социального обеспечения и миграции. В Карабалте до сих пор не было государственного центра, где дети с особенностями развития могли бы регулярно получать комплексную помощь специалистов. Предоставить подходящее помещение для занятий помогла директор Дома детского творчества Гульнара Туленова. В Кыргызстане предложили штрафовать за надписи «Эко» и «Био» на обычных продуктах. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение. За использование слов «органический», «экологический», «биологический», их сокращающие и специальных обозначений на несертифицированных товарах физлиц будут штрафовать на 3000 сомов, компании на 15 тысяч. Такие же штрафы предусмотрены за нарушение правил продажи сертифицированной органической продукции. Конкретные требования к ее размещению в магазинах должен будет определить Кабмин. Авторы инициативы считают, что новые правила помогут покупателям отличать настоящую органику от обычной и не позволят вводить людей в заблуждение. Если закон примут, штрафы начнут действовать через 6 месяцев после его официального опубликования. Сборная Кыргызстана по футболу проведет 2 товарищеских матча в Бишкеке. Игры состоятся в рамках международного окна FIFA и подготовки к Кубку Азии 2027. 28 октября на стадионе имени Дулона Амурзакова наша команда встретится со сборной Мальдив, а 4 октября с Ливаном. В состав сборной вошли 25 футболистов, которых вызвал главный тренер Урмат Абдукаимов. В завершении выпуска информация о валютах. Доллар на сегодня 87 сомов 45 тиенов, евро 100 сомов 41 тиен. Курс рубля 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 6 тиенов. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
3: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама.
2: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно нужна морозильная камера.
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
4: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
5: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
6: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Реклама.
1: В христианской школе Наристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.

0: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554-2544-43 и 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
0: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Мечтайте так много, как вам хочется, ведь это не будет вам ничего стоить.
1: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Милый, а форель сегодня будет?
4: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0-558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
5: Радио Татина. Жарнамах змате. 0-5-0-5-0-5-10-6.
1: Радио Татина. Нам по пути.

0: Кыргызстане 9 часов вечера. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Человек очень часто летает во сне. Этим, я думаю, вас вряд ли удивишь. Но вот если вам говорят, что вы разговариваете во сне, вы наверняка удивитесь. Вполне возможно, начнете спорить, что это не так. Но разговоры во сне — достаточно распространенное явление. С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Факты.
1: Когда мы спим, происходит смена поверхностного и глубокого сна. Для поверхностной или быстрой фазы сна характерна спонтанная активность различных участков головного мозга, в том числе и участки, которые отвечают за движение речи. Во время сна мы не контролируем свое тело, поэтому, когда речевые или двигательные центры активизируются, человек может совершать непроизвольные движения или бессознательно произносить какие-то звуки, слова или даже предложения. Обычно это никак не связано с реальностью, и человек наутро вообще не помнит, что он говорил во сне. Если человек переживает стресс или эмоциональное напряжение, его мозг во время сна также сильнее возбужден. Поэтому разговоры во сне могут свидетельствовать о психологически сложной ситуации, хронической усталости или стрессе. Кроме того, дети чаще говорят во сне, чем взрослые люди, так как их мозг активно развивается и получает интенсивную нагрузку. Еще больше интересного вы узнаете на территории фактов. Услышимся.
0: Территория фактов. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Реклама.
1: Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
2: Когда важны скорость и честная цена, выбирают пятерку. Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что за работа важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-5555 и 0707-05-5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Рекламная служба.
5: 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 10 часов вечера. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. По поручению председателя Кабинета министров, руководителя администрации президента Кыргызстана Адылбека Касымалиева правоохранительные органы начали проверку по факту продажи школьных учебников на рынках страны. Соответствующее поручение дано в связи с поступившей информацией о реализации учебной литературы, предназначенной для обеспечения учащихся общеобразовательных организаций через торговые точки на рынках. Министерству внутренних дел, Государственному комитету национальной безопасности, Министерству просвещения поручено провести тщательную проверку по факту попадания в свободную продажу учебников, предназначенных для бесплатного обеспечения учащихся общеобразовательных организаций, установить источники и обстоятельства поступления указанных учебников на рынок, проверить соответствие фактических объемов отпечатанного, переданного и распределенного тиража установленным заказом и документам. По итогам проверки в установленном законодательством порядке будут приняты соответствующие меры. Экономика Кыргызстана выросла на 11% за 2025 год, пережив бум на фоне санкций против России. Как пишет New York Times, до 40% этого роста обеспечил реэкспорт европейских товаров, автомобилей, электроники и оборудования в Россию. Дополнительно экономику разгоняют высокие цены на золото, развитие финансового и криптовалютного сектора, а также рост госрасходов. На эти средства по всей стране идет масштабное строительство, обновляют дороги, аэропорты и другую инфраструктуру. Кыргызстанским студентам из сел могут начать оплачивать обучение в вузах. Важным условием станет их возвращение в сельскую местность после выпуска для работы там не менее 3 лет. Соответствующую программу предлагают реализовать в 2027-2031 годах. Ежегодно планируется выделять места минимум для 5 выпускников из каждого района. Участвовать смогут абитуриенты, набравшие необходимый балл на общем республиканском тестировании. Победителей будут определять через конкурс с учетом того, каких специалистов не хватает в регионе. Пишет Мир-24. В перечень приоритетных направлений вошли медицина, образование, аграрная сфера, ветеринария, энергетика и цифровые технологии. Оплачивать обучение хотят из фондов развития регионов. В завершении выпуска информация о валютах. Доллар на сегодня 87 сомов 45 тиенов, евро 100 сомов 41 тиен. Курс рубля 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 6 тиенов. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Радио Татина.
7: Нам по пути.

0: Кыргызстане 11 часов вечера. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.
1: What's going on?

Тетіна ФМ.

Антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: радио Татина. Нам по пути.
1: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.

оставлены.

Кыргызстане 3 часа ночи. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

за окном сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают

Кыргызстане 4 часа утра. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Кино-ФМ.
1: Это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.

0: Радио Татина.
1: Нам по пути.
2: Какой у тебя бизнес?
3: Я гангстер.